полюбовные истории на радио «Дача». Романтика, романтика, буквально в каждом слове романтика. Как часто говорят наши бабушки и дедушки, в какие города и страны нас бы не занесла судьба, чем старше мы становимся, тем больше тянет в родные края и родные стены. По-моему, это хороший повод купить билет на ближайший рейс и навестить родных и любимых. Далее послушаем хит певицы Лолита, потом Максим Олейников и также на очереди хит Николая Трубача. Друзья, оставайтесь, вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Полина Гагарина, Сергей Лазарев. Новинка на радио «Дача». Это же просто прекрасно, когда виноваты оба, а не кто-то один. Во-первых, сразу же никому не обидно, а во-вторых, помириться точно проще, я бы сказал, приятно. Впрочем, чтобы ссор было меньше, лучше учиться, конечно же, на чужих ошибках. И главное, слушать любимое радио почаще. Здесь плохого на радио «Дача» точно не посоветуют. Далее послушаем хит Леонида Агутина, Султана Лагучева и Аркадия Укупника. Друзья, все самое лучшее только на радио «Дача».

0: Аркадий Укупник на радио «Дача». Чтобы познакомиться с прекрасной особой противоположного пола, не нужна ни дорогая машина, ни огромный букет цветов, ни погоня за ней на край света, и тем более ковбоем тоже становиться не нужно. Достаточно немного изобретательности и нестандартного подхода. Дама обязательно оценит, ну а если вдруг не оценит, значит не судьба. Вы сделали все, что могли, поэтому можете выдохнуть и переключиться на что-нибудь другое или на кого-нибудь другого. Итак, далее послушаем Олега Газманова, Алену Петровскую и, конечно же, рубрика «Удачный момент». Посмотрим, кого поздравили на этот раз.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве
2: 8-495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Шалубина Ольга Ивановна. Звоню из села Камбулат Ставропольского края. Хочу поздравить Глущенко Татьяну Алексеевну с днем рождения. Хочу ей пожелать счастья, здоровья, любви, удачи. Всего самого хорошего. Также хочу поздравить Саутину Екатерину тоже с днем рождения. Спасибо, дорогое радио «Дача».

не найти. Ирина Аллегрова на радио «Дача». Идеальный хит для всех мужчин, которые официально состоят в отношениях и очень этому рады. По-моему, чем больше будет песен, укрепляющих связь между мужчиной и женщиной, тем красивее будет статистика органов ЗАГС в нашей стране. Вот тогда из других стран будут приезжать и смотреть, как же хорошо, как идеален этот мир. Вот как должно быть. Ох, друзья, замечательно, по-моему, придумал я, и сам придумал, сам поверил. Ну а что? Пусть будет именно так. Я всем этого желаю. Филипп Киркоров дальше на очереди с хитом, кстати говоря, новинкой, между прочим, в нашем эфире. Далее послушаем группу «Блестящие» и группу «Винтаж». Друзья, это «Радио Дача». Оставайтесь с нами. Лучшие хиты всегда здесь.

0: На радио «Дача» песня, в которой мы в очередной раз убеждаемся, что чувства купить нельзя, и никакие малахиты и другие драгоценные камни не сравнятся с искренней любовью. А вот если вы сейчас в отпуске и, например, находите красивые камни на дне, неважно, реки или моря, то вот они станут отличным символом и подарком себе любимым в память о том, как вы здорово провели время. Вот это, друзья, совсем другое дело. Далее послушаем хит Александра Шевченко, Юлии Михальчик и Михаила Боярского. Это «Радио Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Марина Хлебникова на радио «Дача». Летний хит прямо сейчас. Чтобы это лето было настоящим летом. По-моему, лучше на этот момент и не скажешь. Особенно эти слова хочется повторять в дождь. И хочется, чтобы погода эти слова тоже услышала, друзья. Ну, будем надеяться, что с песней прямо сейчас погода точно услышала наши пожелания. И с этого момента лето будет только набирать обороты. Далее послушаем хит Александра Буйнова и перейдем к рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.

Лете. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2023 +2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2023 и узнавайте подробности. +2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2023. +2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, Краснодарского края. Поздравляем Артема с днем рождения. Желаем ему всего самого хорошего, наилучшего, чтобы было все.

0: скорой встречи.
1: Группа «Звери» на радио «Дача». Не прощаюсь, не верьте слухам, еще многое хочется сказать и еще больше хочется послушать. Если вы прямо сейчас слушаете радио «Дача», значит, вы тоже самый настоящий меломан. Приятно познакомиться, Иван Никитин, жму руку я вам. Далее хит, который касается всех городов России, от Москвы до Владивостока, в исполнении Юлии Савичевой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Сначала попрошу одно, потом другое, и пошло, и поехало. Аппетит разыгрывается быстро, да и желания тоже возрастают. Знаем, знаем. Машину, квартиру, дачу, баню. Ох, друзья, только успевай покупай, только успевай строй. Ну ладно, главное, чтобы семейное счастье было от этого только краше. Далее послушаем Валерия Леонтьева, группу «Республика» и Валерия Золотухина. Друзья, это радио «Дача». Оставайтесь здесь, всегда хорошо.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Счастье вдруг в тишине.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

0: певица Слава на радио «Дача». Действительно, делиться рассказами о своей жизни с незнакомыми людьми легко. Именно поэтому так много разговоров, например, в поезде. Именно поэтому так легко разговориться с водителем такси. Да, друзья, уж поговорить-то всегда можно, когда интересный человек попадается в попутчиках. Ну что же, далее послушаем певицу Полина, и это будет еще один хит, который, безусловно, прозвучит для вас. Ну и, конечно же, узнаем, друзья, кого поздравили в рубрике «Удачный момент». Как-то давненько его не звучало. Я так соскучился, не знаю, как вы. Давайте дождемся.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компания

чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2023 и узнавайте подробности. +2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2023. +2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Домошенков Николай, Москва. Будьте добры, передайте, пожалуйста, для Поповой Тамары из города Истры песни «На теплоходе музыка играет». Я желаю счастья вам и всем, кто нас любит и кого

0: сердце опустится. Знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Дачный сезон на радио «Дача».

0: группа Revolvers на радио «Дача». Без чего нам точно не прожить, так это без крепкого сна, сытного завтрака и доброго слова в дорогу. Многие из нас уже начинают свое утро, поэтому всем желаю мягкого пробуждения под музыку любимого радио. В студии Иван Никитин, буду аккуратно и мелодично способствовать этому процессу. Далее хит Филиппа Киркорова и гороскоп на сегодня. Друзья, ну что, будем просыпаться? Я думаю, пора.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью 17-19 и днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: 15 июля, среда, тельцы, львы и рыбы могут получить известие, которого давно ждали. Причем хорошие новости придут оттуда, где надежды уже почти не осталось. Овны, девы и водолеи будут склонны брать на себя слишком много обязанностей. Не обещайте больше, чем готовы выполнить. Лучше сделать одно дело качественно, чем пять в попыхах. Близнецы, весы и скорпионы почувствуют, что окружающие стали чаще обращаться к ним за советом. Ваш опыт действительно может оказаться полезным, но не забывайте оставлять время и для собственных дел. Раки, стрельцы и козероги смогут удачно решить вопрос, связанный с домом, ремонтом или семейными планами. Вечер хорошо подходит для спокойного отдыха.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

Владимир Пресняков. Самый настоящий счастливчик прямо сейчас на Радио Дача. Счастье, как говорится, это хорошо, а семейное счастье еще лучше. Вот так вот можно продолжить эту фразу. Друзья, с Владимиром Пресняковым мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena еще увидим Григория Лепса, группу «Отпетые мошенники», Андрея Державина и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Леонид Агутин на радио «Дача». Для самых маленьких дождливая погода – это возможность шлепать по лужам, запускать кораблики и хулиганить, пока не видят родители. Для нас же, взрослых, это вечная борьба со стихией, стирка забрызганной одежды и хмурое выражение лица в зеркале. Предлагаю этим летом стать хотя бы на мгновение ребенком и улыбнуться летнему дождю. Ну а хорошее настроение поддержит совсем скоро хит группы «Фабрика» и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожный год» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Автомат»?
7: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
6: «Альба Автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом.

Акция анонимна. Звонок по России бесплатный. /2023/2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут меня Лидия, я из Москвы. Хочу поздравить с юбилеем мою одноклассницу, школьную подругу Бурихину Иванову Машеньку, Марию Сергеевну. Машенька, ты светлый, умный, добрый, отзывчивый человек. Все вокруг восхищаются тобой. Пусть этот юбилейный год будет для тебя счастливым и каждый день несет тебе только радость, удачу и душевную красоту. Вся моя семья из Кандяровых поздравляет тебя. От всей души желаю тебе всего самого лучшего, что есть на земле. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «С днем рождения». Спасибо, радио.

0: Султан Лагучев на радио «Дача». Как признаются сами авторы песен, грустную историю написать гораздо легче, чем счастливую и веселую. Вот и получается, что как будто бы неразделенных судеб больше, чем любящих пар. И все это, конечно, только на первый взгляд, и статистику никто не проводил, и никого не подсчитывал. Вот и будем смотреть на противоположный пол легко и непринужденно, с предвкушением самого прекрасного чувства на земле. Далее поговорим о погоде и, конечно же, снова вернемся к музыке.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это радио «Дача».

0: Группа «Новые самоцветы» на радио «Дача». Как же здорово беззаботно проводить время на воде, а по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход. Впрочем, это уже другая история, вот о ней и поговорим. В эфир радио «Дача» возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать их на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию, будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман». Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
10: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Женя Белоусов на радио «Дача». Кто на такси, кто на личном автомобиле, а кто-то, между прочим, может себе позволить поехать на работу и на велосипеде. По-моему, летом это один из лучших видов транспорта, а в случае непогоды всегда можно накинуть дождевик. На этом у меня все. Далее встречайте Марию Федорову. Именно с ее улыбкой мы продолжим утро на радио «Дача». Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
13: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: А чем вам нравится стиральная паста Alba Active?
15: Белье такое белое, даже без кипячения.
16: Отлично справляется со сложными пятнами.
17: Отстирывает даже в холодной воде.
14: Alba Active. Стирает чисто, эффективно, безопасно.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Курска. Меня зовут Александр. Хочу передать привет моей любимой жене Светочке, доченьке Ксюшеньке. И хочу для них заказать песни Максим «Спасибо, Радио «Дача». Наверное.

0: нужен еще.
1: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 8 часов утра. С вами «Радио Дача».
0: «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: В ЕС задумались о тотальном запрете соцсетей для детей. В России выросла аварийность из-за выезда на встречку. В Калужской области запустили горячую линию по вопросам выборов. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе задумались о введении тотального запрета социальных сетей для детей. Ограничения на доступ в мессенджеры, действующие в отдельных странах Союза, намерены распространить на всю территорию ЕС. Согласно законопроекту, который Еврокомиссия готовится представить после летних каникул, детям до 13 лет пользоваться соцсетями разрешат лишь ограниченное время под контролем взрослых. В России выросла аварийность из-за выезда на встречку. С начала года в стране зафиксировано уже более 1700 подобных ДТП. По сравнению с первой половиной 2025-го наблюдается 45-процентная прибавка в статистике, сообщили в главке ГАИ. В Калужской области запустили горячую линию по вопросам выборов. Организованный региональным избиркомом колл-центр будет работать в ежедневном режиме вплоть до 20 сентября. По будням звонки принимаются с 9 утра и до 6 вечера, а в выходные с 9 утра и до 3 пополудни. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Плакать, если честно, иногда хочется с утра, особенно когда приходится собираться на работу. Это, видимо, еще с детского сада привычка осталась. Но, как говорится, здравствуй, взрослая жизнь, и привет, любимая работа. Уверена, она вас очень ждет, соскучилась уже. И мы тоже соскучились. Радиодача с вами. Обещаем в ближайшие минуты звездные советы на день сегодняшний, 15 июля. Рубрика «Гороскоп» на радиодаче ожидается. И любимые хиты, как на подбор. От Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой, Игоря Саруханова и Филиппа Киркорова. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую!

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Перец фаршированный полуфабрикат. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на сегодня, среду, 15 июля, от радиодачи. Тельцы, львы и рыбы могут получить известие, которого давно ждали. Овны, девы и водолеи будут склонны брать на себя слишком много обязанностей. Главное, не обещайте больше, чем готовы выполнить. Близнецы, весы и скорпионы почувствуют, что окружающие стали чаще обращаться к вам за советом. И ваш опыт действительно может оказаться полезным. Раки, стрельцы и козероги смогут удачно решить вопрос, связанный с домом, ремонтом или семейными планами. Удачного всем начала дня желаю в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Ваши красивые, счастливые лица на фотографиях, которые вы присылаете в акцию «Лето с сюрпризом» на «Радиодаче». Кстати, если еще не в курсе, принять участие можно, зайдя на сайт radiodacha.ru. Зарегистрируйтесь, потом заполните анкету, приложите фото и небольшой рассказ, почему вы выбрали именно этот снимок для участия. А мы ваши необычные яркие фотокарточки с удовольствием обменяем на шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Кстати, уже совсем скоро определим нового финалиста, того, кто тоже поборется за главный приз. Удачи вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
8: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
14: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
15: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем желаю добрейшего утреца. Напомню, в эфире «Радио Дача» продолжается шикарная акция «Лето с сюрпризом», где мы дарим потрясающие подарки для удачного отдыха и где 28 августа разыграем два главных приза – круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И у нас на связи город Таганрог, Галина, которая прислала потрясающую фотографию живописную. Галина, утро доброе.
2: Доброе утро.
1: У вас невероятное фото, там и озеро, и счастливая супружеская пара. Знаю, что прошлогодняя фотография. Как она появилась? Расскажите.
2: Это был замечательный отпуск в Крыму. Мы решили покорить гору Малая Бойка. Так как в предыдущем году Большая Бойка была покорена. Но мало не значит легкая.
1: У нее свои сюрпризы были, да?
2: Очень. Мы заблудились в лесу. Мы ходили полночи, но все же собрались.
1: Вы прям ночью по горе ходили?
2: Прям ночью.
1: Фонарики-то хоть были?
2: Сложно. Были телефоны, мы экономили заряды батарей. Шли гуськом, пели песни.
1: Ох,
2: и военные.
1: Молодцы.
2: И русские народные. Вышли на тропу, добрались. А утром поехали на прекрасное озеро. Отдохнули, накупались.
1: А это же озеро горное?
2: Озеро горное, вода чистейшая.
1: Холодная?
2: Название, к сожалению, сейчас не помню. Замечательно, прохладительно.
1: Отлично. И мы вам хотим вручить от Радио Дача замечательный, прохладительный, крутой фирменный настольный увлажнитель воздуха.
2: Замечательно. Как раз у меня такого нет.
1: Отлично, Галина, но это еще не все. Вы проходите в финал под номером 25 и, собственно, 28 августа поборетесь за один из главных призов.
2: Замечательно. Спасибо вам большое. Вы лучшие. Слушаю вас всегда и всем советую.
1: Галина, спасибо за добрые слова. Чудесного вам утра желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача» и удачи вам в финале.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго. Друзья, это была Галина из Таганрога, которая прошла финал благодаря своей фотографии. В финале она под номером 25. И вы тоже так можете. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить свое яркое, летнее, необычное фото, написать небольшой рассказ и, собственно, верить в удачу. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
0: «Лето с сюрпризом» на «Радио Дача». Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
10: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Степанов Ярослав. Я из города Кемерово. Передаю всем огромный привет. Заказываю песню Олега Митяева «Добрым утром, любимая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему Насуточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России планируют ввести обязательную маркировку продуктов с информацией о содержании сахара, соли и трансжиров.

0: Соответствующая задача включена в правительственный план, передает ТАСС. Меры направлены на борьбу с факторами риска развития неинфекционных заболеваний. К февралю следующего года в маркировку продуктов питания должны быть внесены соответствующие сведения. Ответственными за реализацию назначены Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. С 1 сентября уже текущего года Минздрав обновляет перечень медицинских специальностей. 16 должностей будут исключены, а вместо них появится 11 новых. Ведомости подчеркивают, что речь идет не об отмене медицинской помощи, а о модернизации штатной системы. Уже работающие специалисты сохранят свои места или смогут пройти переподготовку. Однако новых сотрудников на упраздняемые должности принимать перестанут, а часть их функций передадут врачам смежных специальностей. Так, например, в перечень новых специальностей с 1 сентября войдут врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, психолог, нейропсихолог. Из номенклатуры исключаются диабетолог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый терапевт и зубной врач. Должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и паразитолога будут исключены с 1 сентября 2028 года. Россияне стали чаще пользоваться СМС из-за перебоев с мобильным интернетом. Согласно одному из исследований, большинство респондентов за последние полгода отправляли текстовые сообщения именно по этой причине. При этом 82% опрошенных признались, что им приходится заменять СМС привычные мессенджеры и звонки. Из них 16% стали использовать СМС регулярно из-за сбоев в сети, 11% специально подключали тарифы с увеличенным лимитом сообщений или докупали дополнительные пакеты. Это все новости к данной минуте. Авраам Руссо, песня «Обручальная» прозвучит прямо сейчас на радио «Дача».
1: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: даже если солнца летом не очень много, это не отменяет дачного сезона, который продолжается. Если честно, летняя прохлада — это гораздо лучше, чем жара неимоверная. И освежающая музыка для вас на радио «Дача». И не только, еще и по телевизору еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто какое-нибудь приятное сообщение, как это сделала Елизавета Жилина. Всем привет из Уссурийска она отправляет. Отличного лета желает, хорошего урожая и прекрасного настроения. И вы тоже можете отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» каждый четверг в 9.00 и каждое воскресенье в 9.30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы вам отправляем шикарную порцию любимой музыки. Будем слушать в ближайшее время Дениса Клявера, группу «Вирус» и Алену Петровскую с Евгением Россом в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Свинина с овощами 100 граммов, 46,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Праздник, который знаком каждому из нас. Ведь иногда так приятно никуда не спешить, растянуться на диване и смотреть, как другие работают. К сожалению, сегодняшний праздник выпал на рабочий день. Тем не менее, не откажите себе в удовольствии немного полениться и вечером больше времени уделите своим хотелкам. Всех поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Это Денис Клявер на радио «Удачи», наш большой друг. Разумеется, без него не обойдется юбилейный фестиваль «Удачные песни». Денис Клявер обязательно будет с нами в этот праздничный вечер 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще будут Николай Басков, Григорий Лепс, группа «Комбинация», группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И музыкально продолжим наслаждаться этим утром. На радио «Дача» послушаем в ближайшие минуты хиты Владимира Высоцкого, Кая Метова и Михаила Шафутинского с Марией Вебер в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Обычно с понедельника мы даем себе слово начать заниматься физкультурой. Ну и среда — неплохой день, в принципе. Почему бы и не сегодня решить, что движение — это жизнь. И музыка хорошая для жизни — самое то. Скоро послушаем на радиодаче Таисию Повали и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем желаю приятного утра.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алина, я из города Тверь. Я хочу передать привет своему дедушке Виктору из города Тверь и заказать песню «Ягода малинка» Хабиб. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В ЕС задумались о тотальном запрете соцсетей для детей. В России выросла аварийность из-за выезда на встречку. В Калужской области запустили горячую линию по вопросам выборов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе задумались о введении тотального запрета социальных сетей для детей. Ограничения на доступ в мессенджеры, действующие в отдельных странах Союза, намерены распространить на всю территорию ЕС. Согласно законопроекту, который Еврокомиссия готовится представить после

0: летних каникул. Детям до 13 лет пользоваться соцсетями разрешат лишь ограниченное время под контролем взрослых. В России выросла аварийность из-за выезда на встречку. С начала года в стране зафиксировано уже более 1700 подобных ДТП. По сравнению с первой половиной 2025-го наблюдается 45-процентная прибавка в статистике, сообщили в главке ГАИ. В Калужской области запустили горячую линию по вопросам выборов. Организованный региональным избиркомом колл-центр будет работать в ежедневном режиме вплоть до 20 сентября. По будням звонки принимаются с 9 утра и до 6 вечера, а в выходные – с 9 утра и до 3 пополудни. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Я закрываю глаза. Что же будет потом?

0: Разноцветное лето за окнами, красота, цветы, небо. Кстати, сегодня середина лета, друзья, и ровно половина остается для отдыха. Отдыхаем, разумеется, в компании «Радио Дача». Будем слушать в ближайшие минуты хиты Ирины Салтыковой, Артура Пирожкова, а также Машу Ржевскую. Послушаем и ждем от вас музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов в московский студийный 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь, оставляйте красивые душевные сообщения и закрепляйте все сказанное своей любимой песней. Заявку ближайшую исполним в финале этого часа на «Радио Дача».
1: Дождика поет, устала, скучно стало.
2: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью 17-19, днем до 21 градуса.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: На радиодаче свежая песня от группы «Бис», «Таня, не плачь» называется композиция. Хочешь, не хочешь, слезы высыхают, я уверена. Не зря же ребята старались, правильно? Далее будем слушать Александра Барыкина и Зайнаб Махаеву. А если зайдете на наш сайт radiodacha.ru в раздел «Новинки», то сможете послушать кусочки всех свежих композиций, которые каждый день появляются в эфире «Радиодача». Их можно заказывать у нас в рубрике «Удачный момент» либо в программе «Удачный час». Всем отличного настроения желаю. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
3: ООО «Эснатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-07-131.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: с вами на морях отлично высмотрелись, но пока имеем только море работы и море музыки. Скоро будем слушать на радиодаче новинку от Филиппа Киркорова, композицию «Луиза». И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кого-то счастливим с самого утра. Шикарного настроения желаю вам. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что? А ты куда?
5: На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что? Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
6: Прямо все?
5: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно и очень

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Михаил Мишустин поручил сделать российские лекарства доступными и не хуже зарубежных аналогов. На встрече с главой Ростеха Сергеем Чемизовым председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что отечественные препараты и медицинские изделия должны быть конкурентоспособны по качеству с лучшими зарубежными образцами и при этом доступны для граждан. Глава Кабмина подчеркнул необходимость учитывать обратную связь от врачей, чтобы разрабатываемые средства реально помогали пациентам в восстановлении здоровья. В России планируют ввести обязательную маркировку продуктов с информацией о содержании сахара, соли и трансжиров. Соответствующая задача включена в правительственный план, об этом передает ТАСС. Меры направлены на борьбу с факторами риска развития неинфекционных заболеваний. К февралю следующего года в маркировку продуктов питания должны быть внесены соответствующие сведения. Ответственными за реализацию назначены Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Большинство россиян летом стали есть овощи чаще. Согласно результатам опроса, данные которого приводит газета «Ру», 40% респондентов отметили значительное увеличение потребления овощей в летний период по сравнению с зимой. В качестве основных причин они назвали сезонность, появление на рынках большего количества свежих овощей, снижение цен и стремление к правильному питанию. При этом

0: 4% участников опроса, наоборот, стали реже есть овощи летом. Объясняют они это снижением качества предлагаемой продукции. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Черноземье ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь. Температура воздуха составит от 13 до плюс 26. В Белгороде, Воронеже и Липецке будет около 25 градусов. В Курске, Тамбове и Орле до 24 тепла. В Москве в четверг объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 21 часа вечера. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час музыкальный эфир открывает Николай Басков и его песня «Шарманка».
1: Прямо сейчас

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: удачи, готовы осчастливить всех наших любимых слушателей приветом или поздравлением в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши музыкальные пожелания на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и закрепляйте все сказанное любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа. Перед этим будем слушать на радио «Удачи» великолепные хиты Григория Лепса и Акмаля, Паскаля и Ирины Круг. Вот такой музыкальный набор на ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью 17-19, днем до 21 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: шутка.
1: Шутка ли, но данная композиция уже 11 недель держится в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. Покидать чарт не собирается, а мы и не против, знаете ли. Новые музыкальные итоги подведем уже послезавтра, в пятницу. И премьеру недели для вас приготовили. Анита Цой представит свою новую песню, которая называется «Я твое море». Новинку услышите, напомню, в пятницу в 7 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты обещаем вам на радиодаче уже знакомые хиты в исполнении Полины Гагариной, Вячеслава Добрынина и Эдгара в дуэте с «Радой рай». Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Отличная новость, друзья, уже в пятницу дошагает до студии «Радиодачи» роскошная Полина Гагарина, и не одна компания ей составит Сергей Лазарев, и вместе они станут героями звездного шоу «Назад в будущее». Эфир выйдет, напомню, в пятницу, 17 июля в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. И будет поздравительно буквально уже через 10 минут, потому что на «Радиодаче» стартует программа по заявкам «Удачный час». Не опаздывайте.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Очередной шедевр золотого века нашли в груде мусора в Амстердаме. Электромобиль «Росатома» допустили для работы в такси. Более 9,5 миллионов спам-звонков поступило в адрес калужан с начала года. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Очередной шедевр золотого века нашли в груде мусора в Амстердаме. Картину случайно заметил один из горожан по пути на работу. Как выяснилось, спасенное полотно является диптихом с изображением интерьера церкви Ниве Керк в Амстердаме. Картина была в коллекции известного торговца произведениями искусства Жака Гудстикера. Электромобиль «Росатома» допустили для работы в такси. Новинка отечественного автопрома, выпускаемая на мощностях столичного завода «Москвич», включена в перечень федерального Минпромторга. Всего в перечень авто, допущенных для работы в такси, входит уже 30 моделей. Как сообщили в Минцифры региона, с начала года в адрес калужан поступило более 9,5 миллионов звонков от аферистов и спамеров. Все они были заблокированы операторами связи. Чаще всего спам-звонки поступали от имени банкиров, коллекторов и под предлогом рекламных опросов. Среди адресатов лидируют люди старше 65 лет. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Большущий всем привет в студии «Радио Дачи» Мария Федорова. И вот она, программа по заявкам «Удачный час» стартовала. Ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните. Заказывайте песни, это можно сделать только по телефону. Либо пишите сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. С удовольствием прочитаем. И вот уже кое-что имеется. Ирина из Ростова-на-Дону отправляет привет своим коллегам из бухгалтерии компании ООО «Сантехника Онлайн». Семилетнего настроения желает. Еще один привет Ирине Лебедевой от будущего мужа Станислава. Звучит смело, пусть так и будет. И еще один привет всем девчонкам столовой университета туризма и сервиса в поселке Черкизово Пушкинского района. Надежде, Елене, Виктории. Здоровья всем, успеха, хорошего настроения и всех благ. А привет отправила Наталья Одинцова. Я вас люблю и ценю ваш труд. Благодарю, Радио Дача. Да не за что, как говорится. Песню будем слушать в исполнении группы «Стрелки». «Солнце за горой», пусть это самое солнце выглянет уже как-то и в Москве.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Звоню вам из города Щелково. Хочу пожелать всем-всем-всем хорошего настроения. Заказываю песню Натальи Гордиенко. Спасибо.

0: Удачный час.
1: Звонки принимаем, ну и сообщения тоже с удовольствием читаем в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-4924. Приветик всем сотрудникам компании «Коммунальщик». Спасибо за зарплату. Сообщение отправила Иринка, 658. Вот так все шито-крыто. Ирина из Балахны Нижегородской области отправляет привет мужу Андрею, детям Андрею и Анне. Поздравляет мужа с днем рождения, с юбилеем, желает здоровья, счастья и хочет сказать, что очень сильно его любит. Василиса отправляет привет своей любимой дочке, отличных каникул и огромнейший привет мужу Николаю. Я тебя очень люблю, пишет ваша супруга Анна. Песню будем слушать в исполнении Филиппа Киркорова, новинку. А новинка называется «Луиза».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день. Меня зовут Наталья, я из поселка Октябрьский. Хочу поздравить свою дочку с днем рождения. Ей сегодня исполняется 14 лет. И поставить для нее песню «Черная смородина». Дочку зовут Мария. Желаю ей хорошего настроения и много-много удачи. Спасибо, «Радио Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Галина Ивановна, звоню из Рязани. Передаю привет Горбатовой Елене Борисовне. Желаю ей здоровья и всего самого доброго. И поставьте песню «О море, море» Максима Магомаева. Спасибо, радио «Дача».

0: читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Татьяна из Башкортостана поздравляет племянника Игоря с днем рождения. Желает, главное, здоровья во все органы, счастья во все углы, денег во все карманы и улыбок на всю жизнь. Люблю, пишет. Далее большой привет Алене. Хорошего дня вам желает Марина. И привет всему городу Старому Осколу. Я люблю этот город. Это сообщение от Ирины. Друзья, к вашим посланиям вернусь на радио «Дача» в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Передаю привет Лебедевой Марине из города Заволжска, Ивановской области, от мужа. Отличного ей отпуска. И, пожалуйста, включите песню Надежды Кадышевой «Веночек». Спасибо огромное. «Радио Дача».

И вновь ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню, номер для ваших посланий «Мессенджер Макс» 8-910-004-49-24. Итак, поздравляем с днем рождения нашу любимую супругу, маму, бабушку и прабабушку Валентину. Дорогая Валя, желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, огромного счастья и всего самого доброго. Любящие тебя Сергей, Марина, Ирина, Полина и Илья. И вся команда «Радио Дача». Виктория, привет себе, любимая, отправляет в город Сыктывкар. Пишет: какая я молодец, пашу на даче, погода отличная, жара. Всем прекрасного настроения. Виктория, мы берем с вас пример. Софа шлет привет Даше из Краснодара. Пишет: мы все тебя очень любим. И мужу Геннадию большущий привет отправила Светлана. И не только привет, но еще и поцелуй. Песню будем слушать в исполнении Славы на радио Дача. Композиция так и называется «Твой поцелуй».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Карелин Дмитрий. Я из города Горно-Алтайск. Хочу передать привет твоим друзьям Чумову Ефиму и Куркину Дмитрию. Прошу их для них поставить песню в исполнении Михаила Круга. Хорошего всем дня. Спасибо, «Радио Дача».

0: вновь буду читать ваши послания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Арина отправляет привет своим родителям и братьям, желает всем хорошей погоды, не как у нас. У нас дождик небольшой прошел, хвастается Арина. Знаете, у нас тоже намечается. В общем, всем хорошей недели, да будет так. Бабушка Люда пишет: «Ура, у меня в гостях внученька Илма из Краснодара. Внученьки и бабушки, привет!» И еще один привет любимому мужу Максиму Володину. «Я его очень люблю», пишет Наташа. «Мы с ним работаем, и я ему помогаю. Так было и так будет». Вот что значит семья. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже совсем скоро. На радио «Дача» будем вместе.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Фунчоза с овощами по-корейски, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дубойская Лидия. Я со Ставропольского края, село Красногвардейское. Хочу поздравить с днем рождения себя. Желаю самой себе любимой здоровья, счастья, удачи во всем. И хочу послушать песню «Девочка лето». Спасибо вам большое, радио «Дача». Всего вам хорошего.

тоже может отметить свой праздник, да еще какой. 20 лет в эфире отмечаем в этом году. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами будут все звезды эфира, и Стас Михайлов, и Юлиана Караулова, и Владимир Пресняков, а также «Шаман», группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это в будущем, причем недалеком. А сейчас ваши поздравления и приветы прочитаю из мессенджера Макс на номер 8-910-004-4924. Вы их отправляете. Любимую сестру Анну с днем рождения поздравляет Лариса. Желает крепкого здоровья, счастья, исполнения всего задуманного. А Сергей из Иркутска отправляет привет своей маме Ларисе Михайловне, родственникам, друзьям в поселок Мегет. Всем удачи, желает здоровья и хорошего настроения. И еще один привет любимой жене Светлане Ксенофонтовой. Хочу сказать, что очень сильно ее люблю, пишет муж Дмитрий. Песню послушаем в исполнении Евгения Григорьева на радиодаче. Композиция называется «Обожгла любовь».

0: финальная порция сообщений уже готова в программе «Удачный час» на радио «Дача». Принимайте. Поздравляем юбиляра Александра Александровича Н с 45-летним юбилеем. Здоровья ему, любви, удачи. С любовью родные и близкие из Белгорода, городу силы защиты желают. Далее поздравляю дочку Ирину с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, любви, удачи. Я тебя люблю, пишет ваша мама. Наталья вот какое сообщение прислала. Добрый день, радио «Дача», город Усть-Лабинск. Хотим поблагодарить нашего работодателя Василия Юрьевича Слепова за то, что он дает такую прекрасную возможность выезд в горы. Это чудесно. Респект вашему работодателю. И Михаил вот что написал. Привет от коменданта в город Гагарин Олегу Анатольевичу Мамуленкову. Отправлены все приветы на сегодня, но еще две музыкальные заявки обязательно будут исполнены в программе «Удачный час» на радио «Дача». Я с вами не прощаюсь. Меня зовут Мария Федорова. Услышимся буквально через несколько минут.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби. Жарким огнем.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+. Удачный час.
7: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Алиса, я из города Алтайска. Я хочу передать привет своей маме и заказать для нее песню «Матушка-Земля». Желаю маме быть такой же красивой. Спасибо, радио.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Хмелева Наталья. Хотела бы поздравить мужа с днем рождения, Хмелева Василия Васильевича. Желаю ему всего самого хорошего. Он сейчас в рейсе. Возвращайся скорее домой. Любим, ждем. И поставьте, пожалуйста, любую песню с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидные профили и уровень липопротеина А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного перинатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщин и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. Число российских туристов, посетивших Японию в июне, выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, это рекордный показатель для месяца среди туристов из нашей страны. Отмечается, что несмотря на санкционные ограничения, рост стал возможен благодаря расширению стыковочных рейсов. За первые 6 месяцев текущего года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Общее число иностранных туристов в Японию в июне составило 3 миллиона человек. В 8 регионах России сегодня ожидаются сильные ливни, грозы, град и штормовой ветер, предупреждает МЧС. Непогода затронет Приморский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Свердловскую, Челябинскую область, а также Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Порывы ветра могут превышать 25 метров в секунду. Возможно также перебои с электричеством и связью и затруднения на дорогах. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Головоломка» в исполнении певицы Жасмин. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника

0: Летом, тем более дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, как это сделала Катя. Всем привет из Самары. Шлет, пишет, мы на даче, жарим шашлыки. Тема с Денчиком передаем вам привет. Приветы отправлены. И вы тоже оставляйте послание в дачный плейлист на радиодаче каждый четверг в 9.00 и каждое воскресенье в 9.30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. Вот такое дополнительное летнее развлечение, почему бы и нет. И для хорошего настроения любимая музыка в эфире «Радио Дача» ожидается. Уже очень скоро будем слушать группу «Демо» Михаила Шуфутинского и Мию Бойко и Владислава Агафонова. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
3: ООО «Эснатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-07-131.
4: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
14: Костюм. Носки, бритва.
15: Еще есть место.
14: Тогда берем еще костюм.
15: Мы превышаем допустимый вес.
16: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 80.

0: Клочков станет гораздо громче, когда на фестивале «Удачные песни» появится он, Султан Лагучев. Да, друзья, он тоже придет поздравить «Радио Дача» с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И не один он будет вместе с нами в этот праздничный вечер. Компанию ему составят его звездные коллеги Николай Басков, Полина Гагарина, Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», «Чепик» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимой музыкой будем наслаждаться далее на радиодаче. Послушаем еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Сергея Лазарева, а вместе с ним Вадима Байкова и Дмитрия Маликова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Панчо» 650 граммов 599 рублей. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: Играет голос Сергея Лазарева, как иначе. Он умеет, знает, на какие кнопки души нажимать. Далее будем слушать душевную композицию Ярослава Сумишевского и заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь буквально до завтра, а вас оставлю в компании Дани Борисова. Всем пока! Меня зовут Мария Федорова. Чудесного всем летнего дня желаю.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, ага. Гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
6: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Олега Ивлева с днем рождения. Олег, всего тебе самого наилучшего. В качестве подарка передаю для тебя песню в исполнении Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Хорошо там, где есть радио «Дача».
4: Цвет

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Очередной шедевр золотого века нашли в груде мусора в Амстердаме. Электромобиль Росатома допустили для работы в такси. Более 9,5 миллионов спам-звонков поступило в адрес калужан с начала года. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Очередной шедевр золотого века нашли в груде мусора в Амстердаме. Картину случайно заметил один из горожан по пути на работу. Как выяснилось, спасенное полотно является диптихом с изображением интерьера церкви Неве Керк в Амстердаме. Картина была в коллекции известного торговца произведениями искусства Жака Гудстикера. Электромобиль «Росатома» допустили для работы в такси. Новинка отечественного автопрома, выпускаемая на мощностях столичного завода «Москвич», включена в перечень федерального Минпромторга. Всего в перечень авто, допущенных для работы в такси, входит уже 30 моделей. Как сообщили в Минцифры региона, с начала года в адрес калужан поступило более 9,5 миллионов звонков от аферистов и спамеров. Все они были заблокированы операторами связи. Чаще всего спам-звонки поступали от имени банкиров, коллекторов и под предлогом рекламных опросов. Среди адресатов лидируют люди старше 65 лет. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа в эфире «Радио Дача» прозвучит песня «Медляк» в исполнении мистера Креда.
0: Прямо сейчас

0: Учимся отстаивать право на собственность у певицы Максим в хите «Не отдам» на радиодачу. Если на вашем поте появляется соперница или соперник, вы знаете, что делать. Сказать ему «Научись читать по глазам, я его не отдам». Шикарные песни. Продолжаем музыкальный час на радиодаче. Впереди нас ждет еще больше вашей любимой музыки. Послушаем новинку Ани Лорак, легендарный хит Андрея Губина будет. И еще одна новинка Филиппа Киркорова. Не пропустите, совсем скоро на волнах радиодачи. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Продолжает эфир радиодача, слушаем ее новую песню «Закрытый космос». И если она пришлась вам по душе, понравилась, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек «Горячей десятки». Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на волнах радиодача.
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А знаете, сложно зажигать любовь до рассвета, когда на следующий день нужно на работу. Будешь невыспавшимся, непродуктивным совсем. А вот в отпуске вполне себе можно и любовь зажигать, и другие чувства в себе всю ночь напролет. И если вы в этом отпуске находитесь, друзья, прямо сейчас не отказывайте себе ни в одном из предложенных удовольствий, в том числе музыкальных. До финала часа подбодрим вас хитами Татьяны Булановой и не парой на радиодачу. Никуда не уходите.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
10: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я звоню вам из Москвы. Я хочу передать привет всем своим знакомым из Калужской области. Всем желаю хорошего настроения. Хочу песню послушать вместе со своими друзьями Татьяны Булановой. Спасибо, радио «Дача». Вы исполняете все мои желания.

0: В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. В России могут скорректировать политику скидок на электрокары. В Калуге появится центр здорового долголетия. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. Речь идет о снятии с конвейера до половины всех брендов. При этом количество вариантов комплектации остающихся автомобилей уменьшится еще более существенно – до 75%. Германский автогигант идет на такой шаг в рамках программы экономии и реструктуризации. В России могут скорректировать политику скидок на электрокары. Размер субсидируемой государством компенсации для покупателей авто на электротяги, а также машин с гибридным двигателем, может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. В Калуге появится Центр медицины и здорового долголетия. Предстоящее открытие подразделения для профилактики и лечения возрастных заболеваний анонсировала глава областного Минздрава Анна Чернова. Пилотный проект планируется реализовать на базе 5-й городской больницы. В будущем году аналогичные центры появятся в Боровске, Кондрове и при 4-й городской больнице Калуги. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь. В ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: никаких сомнений, самая любимая музыка играет в эфире радио «Дача». Даже вот группа «Челси» это подтверждает. А если вы своему любимому человеку песню какую-то захотите подарить, то просим в нашу рубрику «Удачный момент». В финале каждого музыкального часа звучат ваши привет, поздравления и исполняются заявки. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Признавайтесь в чувствах тем, кто вам дорог. Пока набираете, послушаем хиты группы «Браво», «Витинцы» и «Николая Баскова» на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Летний хит Юлианы Карауловой вместе с нами на радио «Дача». Парочку ее удачных песен услышим на нашем одноименном юбилейном фестивале 26 сентября в Лайф-арене. В этом году радио «Дача» исполняется 20 лет. Отмечать будем в компании дорогих артистов. Помимо Юлианы Карауловой придут нас поздравить Николай Басков, Андрей Державин, группа «Отпетые мошенники», певица Чепик и еще более 25 артистов радио «Дача». Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России планируют ввести обязательную маркировку продуктов с информацией о содержании сахара, соли и трансжиров. Соответствующая задача включена в правительственный план. Мера направлена на борьбу с факторами риска развития неинфекционных заболеваний. К февралю следующего года в маркировку продуктов питания должны быть внесены соответствующие сведения. Ответственными за реализацию назначены Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. С 1 сентября текущего года Минздрав обновляет перечень медицинских специальностей. 16 должностей будут исключены, а вместо них появится 11 новых. Ведомстве подчеркивают, что речь идет не об отмене медицинской помощи, а о модернизации штатной системы. Уже работающие специалисты сохранят свои места или смогут пройти переподготовку. Однако новых сотрудников на упраздняемые должности принимать перестанут, а часть их функций передадут врачам смежных специальностей. Так, например, в перечень новых специальностей с 1 сентября войдут врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, а также врач-логопед и медицинский психолог. Из номенклатуры исключатся диабетолог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый терапевт. Должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и паразитолога будут исключены с 1 сентября 2028 года. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. Владимир Пресняков, песня «Странная» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: хорошо. Там, где есть радио «Дача».
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Почему плачет? Потому что не знает известную народную мудрость: среда — маленькая пятница. А значит, сегодня совсем не обязательно быть одной, а нужно позвать подруг к себе домой, придумать досуг какой-нибудь, или, быть может, любимому человеку написать: как-то там, приезжай. И обязательно занять чем-то интересным свой вечер. Чем-то, что вам принесет неимоверное удовольствие. Друзья, этот совет не только к Прасковье относится, но и ко всем слушателям Радио Дача. Мы будем бодрить вас хорошей музыкой. Скоро на радиодаче хиты «Чепик» группы «Премьер-министр» и Филиппа Киркорова.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Это Чепик на радиодаче с хитом «5 минут назад». Поцелуй в июле нам обещает. Или убежать от них? Так и не понял. Уверен, Чепик не убежит от нас. 26 сентября в лайф-арене увидим ее на сцене юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Еще с 20-летием радиодачу придут поздравить Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Андрей Державин, группа «Отпетые мошенники» и еще более 20 звезд радиодача. Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место можно прямо сейчас на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: нажать на паузу, как не может этого сделать и сама жизнь, времени остановить, если случились с вами какие-то серьезные события, которые вызывают много эмоций. Выход один — ждать, пока отпустит, пока время пройдет и залечит все раны. Ну а выбирая между твой или ничей, лучше, конечно, остановиться на первом варианте. Это группа Бис на волнах радиодачи только что. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню Валерии.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско «Дача».
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
8: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
8: Андрей Державин.
9: Полина Гагарина.
8: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Твери. Хочу передать привет городу Твери, сотому отделению почтовой связи, своей маме Ире. И пожелать, чтобы было хорошее лето. И для всех ставлю песню Екатерины Голицыной «Бессовестно счастливые». Спасибо, радио «Дача».

0: до 75%. Германский автогигант идет на такой шаг в рамках программы экономии и реструктуризации. В России могут скорректировать политику скидок на электрокары. Размер субсидируемой государством компенсации для покупателей авто на электротяги, а также машин с гибридным двигателем, может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. В Калуге появится Центр медицины и здорового долголетия. Предстоящее открытие подразделения для профилактики и лечения возрастных заболеваний анонсировала глава областного Минздрава Анна Чернова. Пилотный проект планируется реализовать на базе 5-й городской больницы. В будущем году аналогичные центры появятся в Боровске, Кондрове и при 4-й городской больнице Калуги. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 62 копейки, единой европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, возможен дождь. В ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Друзья, если есть какая-то возможность, ее нужно использовать как можно скорее, чтобы потом не грустить, что письмо было не отправлено, адресат не узнал ваших желаний и не ответил, соответственно, взаимностью. А как он ответит, если предложение это не поступало? Не бойтесь идти навстречу своим желаниям, не бойтесь притворять их в жизнь. Чтобы не получилась история, как в хите дискотеки аварии «Кукла», который мы слушали только что на радио «Дача». Скоро нас ждут встречи с хитами Марины Федункив, Андрея Державина и Ольги Бузовой. Никого не пропустите на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман». «Типи-фест» в Этновире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев «Типи-фест». Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
10: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-0731.
11: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.
2: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: хорошего настроения. Начинайте свой день, друзья, с дачного плейлиста «Радио Дача» на Муз-ТВ. Там каждый четверг в 9 утра выходит шикарная подборка летних клипов для вашего отличного отпускного настроения. А еще у каждого зрителя есть возможность передать свое послание в эфир на всю страну. Нужно отсканировать специальный QR-код во время трансляции, перейти на сайт и, собственно, послать нам свой месседж. Самые интересные сообщения прочитаем в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Черный лес» весовой 100 граммов. 74,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time.
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати.
4: Если вы уже устроили пати за это лето хотя бы один раз, и у вас остались солнечные снимки с этого события, обязательно поделитесь ими с командой Радиодача. Мы меняем ваши летние фото на шикарные призы для удачного отдыха в акции «Лето с сюрпризом». А в финале этого жаркого сезона еще и два главных приза. Разыграем классные парные поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет, заходите на сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации, загружайте фото и напишите, почему выбрали именно это фото, какие чувства и эмоции оно у вас вызывает. Все подробности там же на сайте radiodacha.ru.
5: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
6: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
5: Расскажите, что происходит на снимке.
6: И получите возможность выиграть шикарные призы. Для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
5: Возрастное ограничение 18+.
6: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
5: Реклама.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тамара, я представляю город Самара. Поставьте, пожалуйста, песню Андрей Губин «Забытый». Это любимая песня моей подруги Клава. Клава, привет тебе! Спасибо, радио «Дача», вы просто супер!

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как рассказали в Минфине, он позволит согражданам вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Данное нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Кроме того, с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. С начала осени они смогут заявить к вычету

0: Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, это рекордный показатель для июня среди туристов из нашей страны. Отмечается, что несмотря на санкционные ограничения, рост стал возможен благодаря расширению стыковочных рейсов. За первые 6 месяцев текущего года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Завтра в Черноземье ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха составит от 13 до плюс 26. В Белгороде, Воронеже и Липецке будет около 25 тепла, в Курске, Тамбове и Орле до 24. В Москве в четверг объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Этот выпуск завершен, далее прозвучит песня «Мне так повезло» в исполнении Марии Краймбрери.
1: Прямо сейчас

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: случается и такое. Некогда безумно влюбленные друг в друга люди, состоящие в романтических отношениях, становятся друзьями. Разошлись их пути, немножко сделали переоценку собственных ценностей и на этой почве приняли решение не продолжать совместный путь. Нужно относиться к такой ситуации несколько спокойно. Да, больно, но помним, друзья, время лечит. На вашем пути еще не один подходящий человек встретится уж точно. Скоро послушаем еще пару песен о любви в исполнении Артура Пирожкова, Дмитрия Маликова, а также Филиппа Киркорова. Никого не пропустите на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Дни белорусской мебели от Пинскдрев. Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
6: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
7: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
8: ООО «Этнатур» 0+. Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-0731.
9: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая.
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкусное путешествие!
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
15: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: Много чего в нашей жизни получается само собой, друзья. Но вот солнечные клипы в эфире программы «Дачный плейлист» «Радио Дача» на Муз-ТВ сами себя не посмотрят, к этому нужно приложить немного усилий. В четверг в 9 утра включайте один из главных музыкальных каналов страны и наслаждайтесь шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнавайте полезные советы и дачные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный, 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня – настоящее признание в искренних чувствах. Ведь если все, что в жизни есть у вас, связано с одним определенным человеком, это не что иное, как любовь. Любовь всей той самой жизни. Это «Самоцветы» на радиодаче. Слушаем их легендарную песню в завершении часа. Вместе с часом закончится и моя смена в эфире радиодача. Я с вами прощаюсь до завтра, до ухода еще успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить классную песню группы «Витинс» на радиодаче совсем скоро.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Все слова о любви для тебя.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача» в четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лолита, я из города Твери. Хочу привет передать своим всем родным и близким. Маме Ольге, бабушке Ирине, сестренкам Шахнозы, Гюльнары, мужу Давлату, братишке Алишеру. И хочу подарить песню «Иванушки Интернешнл». Мы вас любим, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Журналисты вычислили подземный город под Хельсинки. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. В Калужской области растут ряды участников движения ГТО. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В западных СМИ распространяется информация о существовании подземного города под Хельсинки. Сообщается, что система убежищ в столице Финляндии способна вместить до 1 000 000 человек и предназначена для укрытия жителей в случае нападения России. Внутри есть все, от спортзалов и бассейнов до трассы для картинга. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. Если раньше работодатели пытались прописывать во внутренних правилах строгие запреты, вплоть до увольнения, то сейчас бизнес понял, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более 60 тысяч калужан зарегистрировались в системе ГТО с начала 2025 года. И примерно половина участников физкультурного движения в итоге получили знаки.

0: студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Роман от группы «Винтаж» на волнах радио «Дачи». Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты. И только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причины и повод, а они всегда найдутся, звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Люси Чеботиной и Алекса Лима, групп «Любэ», «Фабрика» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

Последние звонки остались в финале мая, а сейчас с нами летний сезон, который дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке, ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Николая Баскова, Ирины Аллегровой и не только.

0: Летом выходить из дома куда приятнее, когда погода радует, нет дождя или снега, тебе не нужно откапывать машину из-под сугроба, ну и стоять на холоде, ожидая транспорт. Лучше на жаре, подумали некоторые. Ну да, когда за 30 вроде тоже не очень, но как будто больше вариантов, как это избежать. Как минимум встать в тень, также пить больше воды, ну и использовать легкую светлую одежду. Мы каждому желаем той самой приятной погоды, выбирайте свою. А еще через короткую паузу для вас хиты Анны Асти, Татьяны Булановой, группы «Руки вверх» и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа Банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа Банк 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Хочу передать привет Наталье Ефимовой, Эле Пантелеевой, Алене Морозовой, она же Савина. Желаю большой-большой любви и, самое главное, чтобы они никогда не разочаровывались. И хочу поставить песню «Мари Крамберг». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Можно и в Прованс, и в любое другое место на Земле, лишь бы не работать. В разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли, ну, кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. И ленты в соцсетях по будням сложно смотреть, когда ты торопишься в офис, а там они на пляже, счастливые, загорелые. Так и напрашивается фраза из мема «А я когда поеду в Египет?». Ну, у нас пока что продолжается рабочая неделя, хотя мы уже перешагнули экватор трудовых будней, что в целом уже неплохо. А еще вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Татьяны Овсиенко, Хабиба, Стаса Михайлова и многие другие.

0: Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Здесь же, в нашей официальной группе, вы можете оставлять свои вопросы. А ответы узнаем в ближайшие выходные. Что касается сегодняшним вечером, уже скоро его дополнят хиты Юрия Антонова, Ани Лорак и многие другие.
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Эснатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Каждый летний вечер по-своему особенный, даже если это время проводить на работе или в домашней обстановке. Ну, как минимум, погода каждый день добавляет разнообразие. Вчера жарко, сегодня дождливо, а завтра уже большой сюрприз. А уж если у вас сейчас отпуск, то здесь явно однообразию нет места. Мы всем желаем приятного вечера, который через короткую паузу скрасят хиты Кати Лель, Аниты Цой, Евгения Осина и многие другие. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
2: Корни.
8: Ты узнаешь ее, ты
2: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я передаю привет своей жене Марианне. Хочу сказать, что я очень сильно люблю и заказываю для нее песню Наташи Королевой, а также привет всем жителям города Красноярск. Спасибо, радио «Дача».

прекрасных песен мы проводим этот вечер. С нами среда, да и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Зары, группы «Блестящие» и многие другие.

Песен, связанная с традицией серенады, претерпела изменения со временем. Теперь не обязательно искать балкон возлюбленной, чтобы исполнить нежные строки. Достаточно написать красивую песню, и чтобы она обязательно звучала в эфире радиодачи. Ну, вы, кстати, тоже можете выбрать любимый хит и адресовать его своей второй половине. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу послушаем песни Валерии, Анны Герман, Ирины Круг и многие другие.

0: дарит нам много прекрасных песен, ну и практически всем потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Antonio7 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Елена из Оренбурга. Передаю привет своему любимому сыночку Алексею. Для сыночка стала песня Марка Тишмана. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

хит группы «Динамит» на радиодаче. И между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков. Ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты. Анжелики Варум, групп «Иванушки Интернешнл», «Серебро» и многие другие.

0: компании таких прекрасных песен мы проводим этот вечер. Продолжается рабочая неделя, ну и главное, летний сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Григория Лепса, Ольгу Зарубину, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Татьяны Булановой, группы «Хай-Фай» и многие другие.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Яркий хит группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача». Всем мы помним сказку о золотой рыбке, которая исполняет любые желания. В финале этого часа одно из них музыкальное, непременно исполним. Ну и, наверное, уделим внимание всем любителям спорта. Вот тоже, между делом, посматриваю за трансляцией полуфинала чемпионата мира по футболу на Кинопоиске. Всем неравнодушным к этому виду спорта сообщаю, к этой минуте Англия играет в ничью с Аргентиной. Кстати, за трансляцией следят уже практически 2 миллиона болельщиков. Ну еще бы, такая интрига. Посмотрим, что будет дальше, но уже сейчас могу рассказать, что ждет вас в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Димы Билана, Евгения Григорьева и не только.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Москвы. Меня зовут Анисия. Я хочу заказать песню Полины Валады. Передаю привет своей сестре Насте и моей большой, огромной семье. Я их обожаю и люблю. И желаю им счастья и удачи. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ираклий.

нельзя однозначно утверждать, что поездки в аэропорт связаны с чем-то приятным. Однако есть мнение, что аэропорты могут вызывать положительные и даже радостные воспоминания. Ну, например, как вы встретились с друзьями, отправились в совместный отпуск, или в период праздников полетели к своим родственникам. Тем, кто пользуется навигатором в столице, приходится еще чаще вспоминать аэропорт, а именно Шереметьево, несмотря на то, что путь в сторону дома или работы. Желаем всем удачной дороги, если сейчас за рулем, ну и всем остальным также приятного завершения дня. Через короткую паузу для вас песни Андрея Губина, Аллы Рид и многие другие в эфире «Радио Дача».

прошлом месяце гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Жан Мелемеров, бывший солист группы «Премьер-министр», представил свою новую песню «Пролог», также рассказал о том, как попал в шоу «Голос», затем «Суперстар», да и в целом получился очень душевный и трогательный выпуск. Если прослушали или желаете переслушать, на сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Ищем раздел «Подкасты». А также в наших соцсетях можно смотреть видеоверсию этой встречи. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать песни группы «А-студио», «Лады Дэнс», «Игоря Николаева» и многие другие.

0: начала лета и до следующего теплого сезона многие из нас также улетают или уезжают подальше от дома, туда, где море, хорошая погода, и мы такое приветствуем. Не всем хочется наблюдать за окном дождь и хмурое небо. Это еще хорошо, если за окном. А как представишь утренний маршрут от дома до работы или в обратную сторону, также хочется взять билет и улететь за солнцем. Ну, радует, что сейчас с нами лето, на календаре 15 июля, ну и погода в целом также на нашей стороне. О ней еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, ну и дальше еще больше отличной музыки. Целая ночь, которую с вами проведет мой коллега Андрей Фролов. Ну а я прощаюсь до завтра, меня зовут Сергей Черноусов, всем доброй ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своим подругам Ирине и Наде. И пусть будет у всех все хорошо. Хочу заказать песню «Артик и Асти». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

как будто с бабушкой, если честно, поговорил того, этого, самого, ничего не понятно. Всегда мучил вопрос, что за кинолента имеется в виду? Моя версия — «День сурка». Все совпадает с текстом. Дни пролетают, не замечаю улыбок и так далее. Если у вас такая же ситуация, что один день похож на другой, то непременно советую оставаться рядышком с радио «Дача», потому что мы разнообразим любое времяпрепровождение, даже глубокой ночью. Уже скоро снова вернемся к нашим любимым хитам от самых лучших народных артистов. Сергей Трофимов впереди, также Татьяна Овсиенко и Артем Качер.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Без тебя тупик, капкан туман, без тебя нельзя. Похоже, очень на созависимые отношения, но ладно, я не специалист, советы давать не буду. Просто хочется в это время суток напомнить всем обладателям разбитых сердец, что все хорошо в меру. Немного пострадали и будет. А вот без чего точно нельзя на радио «Дача», так это ваши приветы и поздравления. В конце каждого часа рубрика «Удачный момент» как раз-таки для этого и существует. Отправляйте признание в любви, в чем-либо еще, напоминания, поздравления и прочее, и прочее. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

Это вам хороший пляж попался, если под ногами песок, а уж тем более белый. Но кто-то возразит, мол, галька полезнее для ног, профилактика плоскостопия. Каждому свое, отвечу на подобные возражения. Главное, чтобы тот или иной выбор оказался не вынужденным, а добровольным. Всем, кто в отпуске, хорошего отдыха желаю, а тем, кто еще трудится, терпения и сил. Подбодрим вас, конечно же, только лучшими хитами от любимых исполнителей здесь на Радио Дача. В ближайшее время услышим Ольгу Бузову и Татьяну Буланову. Оставайтесь рядышком, никуда не убегайте.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Андрей. Звоню я к вам из города Бугульма, Республика Татарстан. Хочу поздравить свою любимую Юленьку с днем рождения. Пожелать хочется и крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов и новых достижений. Юленька, дорогая, знай, я тебя люблю. Поставьте песню Игоря Николаева «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».
4: Интро.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: помогают разнообразить жизнь. Всем известная истина гласит, если постоянно делать одно и то же, глупо ждать новых результатов. Так что хочется порадовать себя приятными мелочами или изменениями, пожалуйста. Это гарантированно принесет новые знакомства, опыт или впечатления. У нас впечатления будут прежние, только удовольствие от лучших хитов в исполнении ваших любимых артистов. На Радио Дача в ближайшее время услышим Ирину Салтыкову, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ну, просто воплощение мечты для любой девушки. Люблю, куплю, поедем от Кирилла Туриченко прямо сейчас на радио «Дача». Безотказность – это для мужчин хорошая характеристика, а вот для девушек совершенно наоборот. Потому что, как любят говорить стендап-комики, мужчины и женщины разные. Объединяет нас всех любовь к хорошей музыке, которую, к слову, ставлю в эфир не только я, но и вы. Происходит это в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Дарите любимые песни родным и близким, а также передавайте приветы и поздравления. Ваши звонки принимаются по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись, нас плана листопада не минует.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано РОСП.

0: Умение летать — одна из самых популярных суперспособностей, когда речь заходит о героях. Если бы у меня была возможность выбирать, я бы, конечно, хотел читать чужие мысли без всяких лишних подробностей, не подумайте. Ну, а о героях нашего эфира далее расскажу. Конечно же, Дмитрий Малик появится в скорости на радио «Дача», также группа «Фабрика» и многие другие. Оставайтесь рядышком. Всем желаю кайфовой ночи.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озёры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Чуракову, также его маме Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню «Евгения Осина».

0: композиция «Я возвращаюсь домой» от Дениса Майданова вошла в дебютный альбом 2009 года и, безусловно, помогла певцу набрать популярность. В песне, по словам самого Дениса, он раскрыл тему того места, где тебя примут любым, никогда не предадут и всегда поймут. Надо сказать, актуальная тема для всех артистов, которые гастролируют неделями и даже месяцами после бесконечных перелетов возвращаются домой и ждут именно такого приема. Всем, кто сейчас в пути, желаю легкой дороги и скорейшего прибытия в пункт назначения. Радио «Дача» поможет сделать так, чтобы время пролетело быстрее. В ближайшие минуты услышим с вами Олега Газманова, Юлиану Караулову и Татьяну Буланову. Оставайтесь с нами и не убегайте далеко.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: буквально гимн для сильных и независимых на радио «Дача» песня «Я все равно круче». Думаю, вы заметили, что многие юмористы, достигнув успеха в карьере, переключают внимание на музыку, и из этого получаются потрясающие проекты. Что далеко ходить? Помимо Марины Федункив, всем известный Артур Пирожков, например, был придуман в стёб «Забавы ради», а в итоге стал для Александра Ревы звездным и триумфальным, покорившим многие чарты. Кстати, хит-парад «Горячая десятка» стартует уже завтра вечером в пятницу в 19:00. Узнаем список самых любимых песен по версии наших слушателей. Если хотите помочь своему кумиру попасть в этот рейтинг, то заказывайте его песни в программе «Удачный час» и в рубрике «Удачный момент».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Да, на нашем море, где-нибудь в городе Сочи, можно оставить все, что заработал за год, за одну единственную ночь. Ну, а если хотите, чтобы кошелек был целее, естественно, для отдыха целесообразней выбирать свой загородный участок или просто напроситься к кому-то из друзей. В качестве бартера можете предложить свои советы и подсказки по части создания уюта в саду или огороде. А где их набраться, знает каждый слушатель радиоудачи. Для тех, кто не в курсе, напомню. Рубрика хорошо устроена. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».